0: Проходите, господа, вот это моя лаборатория.
1: Гляди.
0: Это что за растение?
2: Создаем подводную флору.
0: А это что?
2: Пытаемся добывать кислород.
0: Да. Удивительно.
2: Лаборатория к вашим услугам, профессор.

0: Что вы можете сказать о ней?
1: Судя по форме, цвету и оттенку, она может быть из района Антильских островов. Очень редкая разновидность.
0: Вы были бы неплохим помощником.
1: Да. А что вы имеете в виду?
0: Я хочу вас пригласить на самые богатые плантации жемчуга.
1: Это очень интересно. А мои товарищи?
0: Решайте сами, профессор.
1: Я без них не пойду.
0: Господа, вы не боитесь встретиться с акулами?
2: Ну, что касается меня, то это моя профессия, встречаться с этими милыми рыбками, капитан.
0: О, я не имею в виду поймать ее на крюк и вытащить на палубу.
2: А нам предстоит прогулка по морскому дну.
0: Я пришлю за вами, господа.
1: А не связаны ли похоже жемчужин с этим человеком с берега?
2: Это лучшая возможность бежать отсюда. Средства на дорогу есть, жемчуг.
1: Обещаю быть рядом, Лэнд. Но насчет жемчуга я против.
2: Откуда он берется, этот жемчуг?
1: Это слезы моря, как сказал поэт.
3: Это шаровидные наплывы внутри раковины.
2: Все ты знаешь.
1: Бывало, в одной раковине находили до 50 акул.
2: Акул?
3: Что?
1: Неужели я сказал акул? Нет, я хотел сказать... 50 жемчужин. Причем здесь акула?
2: А вот я для своей невесты Кэт купил жемчужное ожерелье на $1.5.
1: Чего? Это были стеклянные шарики, наполненные жемчужной эссенцией. Да?
3: Эх, мы могли бы стать настоящими миллионерами. Но, к сожалению, об этом никто не узнает.

0: ручной осьминог?
1: Да. Мы приручили нескольких спрутов. Они дружат с нашими людьми.
0: Эти матросы

0: А силу, как у дьявола, имел. Умел в беде любой смеяться над судьбой, а плакать не любил и не умел. Однажды боцман Боб сошел на берег, чтоб припомнить, как гуляют по земле. Покуда он гулял, промчался грозный шквал, и шхуна в них растаяла во мгле.
1: Чудес. Консель ошалел. А ну-ка пойдемте, профессор.